Ну, я сразу же усилий промотивные ассистенты, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existuje, але локал. И был морг, что не мог отца, а там морг, что ли? Он на фир, как и не факт, как и не ха, а там морг, что ли, пара там ли мать. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Айтаханка, Белуга, Айтахан Морукши Селук Неземата, Уда Лавост. Не те веле, Пайя Мунту Камеру Бей, и после того, я вам Мору Селима Афетаду. И дома, как сон, я. И те пусть дяры, Тау, Адулус,

или на водната локал, се бере, о, не лаген доктор, и си это не аре локал. А то не это лагале, а лорфен мора смай, да это не хапи. И депоес, и да мак тенки кура пире тепу. Се это ла кура пире тепу, мака, эси сэмпра так. Не вен хаусу бере, а ця дуза мору паре, кумба эсре,

0: Да, сэр. Так, вот, мы сэкономим макабры, образ. И, кирик, сэн, там, обаведе, баан, гомата, сэри, тот, инфал. Но, не обалэ, афэта, говата, сауди, баакум, нас, сэн, уза, баткин, гусэн.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Ну, я сразу же усили промотивные ассистенты, чтобы у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existуя ара локал. И был морг, что не мог оттахан морг, что ли? А он фир, как и фатфатин, и оттахан морг, что ли? Ара там лимар. А, for example, бахморка, айханека, оба друга, дуэтаханка, Белуга, Атахан Морукса Селук Невемака, Ударлавост. Не то же ле, Пайя Мунту Камару Бей, и после того, как я Морукса Невемак Афетаду. И дома, как я сказал, Мадя, и да пусть я Ару Адувус